0: Кыцун, кижуаза даузахе, пицхела пичевзе кепатижебат, кивзе дардимадули дростаребиствистхо. Радио Дардимад. Дростаребисатвис.
1: Радио Дардимандис эксклюзиви.
2: Шин, шуф сахара хлачимка.